0: оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-74-17.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: Ватан чун офтобе бар сари мост. Ватан ҳам нону хоку, ҳам дари мост. Ватан ҳам ифтихори ҳастии мост. Ватан ҳам нури чашму модари мост.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Ин садой Душанбе аст. Садой кармуғон дорад аз иш. Аз хират ва андеша.
3: 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. Микрофон Ангелина Салихова. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран, Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мели Маджлисоли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон Маджлисоли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочению торжеств и обрядов и другие официальные лица. Состоялась встреча председателя Маджлиси Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар доктором Марьям бин Абдулло Аль-Аттия. В ходе встречи было подчеркнуто, что результаты расширения двустороннего сотрудничества между двумя государствами являются отражением проводимой политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, его высочества эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. В контексте защиты прав и свобод человека председатель Маджлиси Намандагон отметил, что обеспечение и защита прав и свобод человека являются одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Таджикистан. Под руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране последовательно реализуются меры по совершенствованию законодательства, укреплению национальных институтов и выполнению международных обязательств в сфере прав человека. В ходе встречи также были затронуты глобальные инициативы Республики Таджикистан. В частности, было отмечено, что имеет важное глобальное значение принятия международной резолюции Организации Объединенных Наций, международных десятилетия действий по укреплению мира в интересах будущих поколений на 2027-2036 годы, инициированной Республикой Таджикистан. Одновременно были рассмотрены вопросы укрепления дружеских отношений между Таджикистаном и Катаром, развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, а также расширения постоянного конструктивного диалога между государственными структурами двух стран. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании AI Faisal Holding государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Были рассмотрены вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Основное внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях промышленности, включая горнодобывающую промышленность, алюминиевую отрасль, производство строительных материалов, пищевую промышленность, а также развитие современных промышленных производств. Министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир представил промышленный и инвестиционный потенциал республики, отметив благоприятные условия для выведения предпринимательской деятельности и широкие возможности реализации взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества в промышленном секторе. И в завершении И И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 28 дирамам, 1 евро 10 самани 59 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе. Каждый сезон имеет свои тонкости влияния на кожу, но летом они особенно заметны. Этот сезон диктует свои условия ухода за эпидермисом, ведь большая часть средств становится некомфортной. Поры расширяются и появляются черные точки. Кожа краснеет и блестит, а макияж представляется целой проблемой, так как от пота и чрезмерной выработки кожного сала он просто стекает по лицу. В этой рубрике расскажу, как сделать летний уход максимально комфортным и эффективным. Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Она активно защищает нас от ультрафиолета, участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других важных задач. При изменении условий кожа начинает работать иначе. Из-за сильной жары она краснеет, страдают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, а поры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушение, повышение чувствительности, высыпание, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термальной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета. Чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее ранее. Старения. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также проблемам.
провоцирует воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное не чаще 2 раз в неделю применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омолаживание. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т. Это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoedushanbe.tj.
1: В эфире информационная служба радио Садовое Душанбе. Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садовое Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится с 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны. Вы слушали новости на радио Садовое Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, с вами я, Ангелина Салихова. А сегодня в рубрике «Актуальный вопрос» у нас действительно достаточно актуальная тема – здоровый образ жизни и утренняя гимнастика. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде природной, технической и социальной и активное долголетие. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляясь с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радости жизнь. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Как же укрепить свое здоровье? Ответ прост – вести здоровый образ жизни.

Итак, первое. Режим дня и здоровье человека. Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану. Так, например, режим дня студента определен учебным планом занятий в учебном заведении. Режим военнослужащего – распорядком дня, утвержденным командиром воинской части. Режим работающего человека – началом и концом рабочего дня. Таким образом, это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. Главной составляющей режима жизнедеятельности человека является его труд, который представляет целесообразную деятельность человека, направленную на создание материальных и духовных ценностей. Режим жизнедеятельности человека должен быть подчинен прежде всего его эффективной трудовой деятельности. Работающий человек живет в определенном ритме. Он должен в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. И это неудивительно. Все процессы в природе подчинены в той или иной мере строгому ритму. Чередуются времена года, ночь сменяется днем, день снова приходит на смену ночи. Ритмичная деятельность – один из основных законов жизни и одна из основ любого труда. Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. В трудовой деятельности человека участвует весь организм как целое. Трудовой ритм задает ритм физиологический, в определенные часы организм испытывает нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливается кровообращение, а затем появляется чувство усталости. В другие часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энергия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека. Теперь необходимо остановиться на вопросе об отдыхе. Отдых – это состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и работоспособности. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является активный отдых, который позволяет рационально использовать свободное время. Чередование видов работы – грамотное сочетание умственного и физического труда. Физическая культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, еженедельно, выходные дни, ежегодно во время очередного отпуска, используя свободное время для укрепления физического и духовного здоровья.

На втором месте у нас рациональное питание и его значение для здоровья. Извечное стремление людей быть здоровыми и работоспособными привело к тому, что в последнее время много внимания стало уделяться рациональному питанию как одному из важных компонентов здорового образа жизни. Правильное научно обоснованное питание – это важнейшее условие здоровья, работоспособности и долголетия человека. С пищей человек получает все необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергии, необходимой для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. Необходимые организму питательные вещества подразделяются на 6 основных типов – углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода. Правильно питаться – это значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму. Правильное питание – это прежде всего разнообразное питание с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал. Однако превзойти этот потенциал организм не в состоянии, как бы хорошо не было организовано питание. Необходимо отметить, что нет таких пищевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые продукты, но не существует и некой идеальной пищи. Важно не то, что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те или иные продукты.

Третье – это влияние двигательной активности и закаливания. Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь к укреплению духовного и физического здоровья. Физическая культура оказывает важное воздействие на умение человека приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным колебаниям. Всего у человека 600 мускул, и этот мощный двигательный аппарат требует постоянной тренировки упражнений. Мышечные движения создают громадный поток нервных импульсов, направляющихся в мозг, поддерживают нормальный тонус нервных центров, заряжают их энергией, снимают эмоциональную перегрузку. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической культурой, внешне выглядят более привлекательными. Занятия физической культурой – лучшая мера профилактики употребления алкоголя, курения и наркомании. Тренированность придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу. Они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче расслабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упражнений. Физически тренированные люди лучше справляются с болезнями. Им легче вовремя засыпать, сон у них крепче. Им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физической активности продлевает жизнь человека на 2-3 часа.

А теперь немного об утренней зарядке. Ежедневная утренняя зарядка – это обязательный минимум физической нагрузки за день. Необходимо сделать ее такой же привычкой, как умывание по утрам. Все люди на Земле прекрасно знают о пользе зарядки по утрам для всего организма. Об этом рассказывают еще в начальной школе, стараясь привить привычку вести здоровый образ жизни каждому ребенку. Однако на самом деле мало кто готов встать с утра пораньше и сделать хотя бы несколько элементарных упражнений. Хотелось бы отметить, что у нас в стране проводятся групповые утренние субботние зарядки, которые уже несколько лет активно проводятся по поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Но не обязательно участвовать на групповых зарядках. Как уже было отмечено, зарядку можно делать и одному. Если переселить себя и начать раньше просыпаться по утрам для зарядки, то это, несомненно, улучшит настроение, самочувствие, повысит организованность и дисциплинированность. Вы зарядитесь бодростью на весь день. Зарядка, особенно в сочетании с контрастным душем, помогает лучше проснуться и лучше себя чувствовать, чем вы будете эти 10 минут просто валяться, пытаясь встать с кровати. Особенно продуктивно выполнять зарядку на свежем воздухе. Также сейчас многие фитнес-клубы работают 24 часа в сутки и позволяют посещать их с утра. Это будет некая замена зарядки на свежем воздухе, если у вас рядом с домом нет парков или скверов, где бы вы могли делать упражнения. Какое же влияние утренняя зарядка оказывает на организм человека? В первую очередь, пользой утренней зарядки является то, что она способна приучить вас к режиму. Также зарядка помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам, продлевает молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранить ясность ума весь день. Человек становится более выдержанным и спокойным. Утренняя зарядка помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Физические упражнения помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Но также имеются и противопоказания. Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет никаких отклонений в физическом и психическом развитии, зарядку вы можете делать смело, не боясь последствий. Однако, если у вас проблемы с сердцем, суставами, спиной, то необходимо проконсультироваться с врачом на предмет того, какие упражнения вам показаны, а какие пока лучше не практиковать. Противопоказаний к утренней зарядке совсем немного. Практически любой человек, за некоторыми исключениями, может ею заниматься. В основном к противопоказаниям относятся простудные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела, кровоточение, воспалительные процессы, нарушение давления, злокачественные опухоли, заболевания почек. И наверняка у многих наших слушателей появился вопрос: и как же делать зарядку по утрам? Прежде всего, необходимо установить вашу возрастную категорию, так как продолжительность зарядки для каждого возраста своя. Если вы делаете зарядку со своим ребенком, следует помнить, что дети быстро утомляются и переключают внимание, поэтому продолжительность зарядки для них не должна превышать 10 минут. Если малыш совсем маленький, 2-3 года, то следует приучать его к зарядке через игру, самим весело показывая упражнения. Если вы чувствуете, что ребенок устал, лучше прекратить занятия, иначе он переутомится еще больше и у него напрочь отпадет желание делать зарядку. С ребенком постарше можно постепенно увеличивать длительность и интенсивность тренировки, включая более сложные упражнения, но контролировать состояние ребенка на предмет усталости нужно обязательно. Как я уже отмечала, занятия лучше проводить на свежем воздухе, но если это невозможно, то в хорошо проветренном помещении. В дальнейшем ребенок сам сможет при желании увеличить время занятия и его элементы. Взрослый человек может выполнять зарядку уже более насыщенно, но продолжительность не должна быть более 30 минут, так как главное для зарядки – это растормошить организм, дать ему проснуться, а не нагружать его ненужными лишними упражнениями. В пожилом возрасте от 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин выполнять зарядку также очень полезно. Время можно немного снизить, если вы чувствуете, что вам тяжело даются некоторые упражнения. Не нужно перенапрягаться и делать дополнительную нагрузку на сердце и органы
дыхание. Зарядку в таком возрасте полезно совмещать с душем или обливанием. Часто можно встретить пожилых людей, занимающихся так называемой финской скандинавской ходьбой. Это великолепная альтернатива зарядке по утрам, так как заниматься ею легко. Противопоказаний к ней нет практически никаких. Продолжительность зарядки не должна быть более 30 минут, упражнения в любом возрасте должны быть легкими. Поднятие тяжести с утра лучше не выполнять, особенно в пожилом возрасте, чтобы не сорвать спину. А к комплексу упражнений можно внести упражнения шеи, туловища, рук и ног. А на этом наша рубрика «Актуальный вопрос» подходит к концу. Берегите себя и свое здоровье, чаще занимайтесь утренней гимнастикой, ешьте полезную пищу и больше внимания уделяйте своему здоровью и здоровью своих близких.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Между правительством Республики Таджикистан и открытым акционерным обществом Пахндара Майнинг подписано инвестиционное соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятия по переработке сурьмы. По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, проект реализуется в районе Айни Сагдийской области. Объект инвестиций. Объем инвестиций составит 35 миллионов долларов и предусматривает строительство современного завода по переработке сурьмы. Реализация проекта будет способствовать развитию горно-металлургической промышленности, увеличению экспортного потенциала, привлечению совместных современных технологий и созданию более 400 новых постоянных рабочих мест. Проект реализуется в рамках стратегической цели быстрой индустриализации страны и будет способствовать устойчивому развитию национальной экономики. Между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Ассоциациями торгово-промышленных палат Китая, Монголии, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ подписан в рамках Международного энергетического форума, проходившего в городе Тачен Китайской Народной Республики. В форуме приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан и отечественных компаний. Кроме того, отечественные предприятия достигли договоренности с зарубежными партнерами о развитии сотрудничества и внедрении современных совместных технологий в энергетической отрасли. Также 16 отечественных компаний, представляющих сферы энергетики, медицины, фармацевтики, строительства, производства, мебели и других отраслей, приняли участие в Евразийской международной выставке «Экспо-2026», проходившей в Синче-Урумчи. В рамках выставки состоялась встреча в формате B2B. Представители отечественных компаний ознакомились с деятельностью крупных производственных предприятий Синьцзяна и достигли договоренности по вопросам поставки оборудования, развития сотрудничества и внедрения новых технологий. В Национальном музее Таджикистана состоялась научно-практическая конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, предложенной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Директор Национального музея Зафаршо Ибрахимзода отметил, что этот документ обеспечивает благоприятную основу для укрепления взаимопонимания, диалога между цивилизациями, сохранения культурных ценностей и продвижения идей мира и мирного сосуществования на международном уровне. Принятие этой важной инициативы международным сообществом свидетельствует о признании конструктивной роли Таджикистана в укреплении мира и стабильности, развитии международного сотрудничества и продвижении культуры мира, было подчеркнуто на мероприятии. Подобные инициативы имеют большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к универсальным ценностям, а также сохранения мира и безопасности. В завершении форум по развитию информационно-коммуникационных технологий в Таджикистане, объединивший представителей государственных органов, международных организаций, ведущих технологических компаний и отраслевых экспертов, состоялся в Душанбе. Как было отмечено в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, участники форума обсудили вопросы цифровой трансформации страны и определили приоритетные направления развития цифровой экономики до 2030 года. В рамках мероприятия была представлена международная исследовательская работа IDS White Paper Tajikistan National IST Development, подготовленная в сотрудничестве с Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан. Участники также обсудили развитие цифровой инфраструктуры, внедрение технологического искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защиту.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. А также новости из Беларуси и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. В течение нескольких дней его участники посетят регионы страны, где обсудят вопросы сохранения пастбищ, адаптации к изменению климата и устойчивого природопользования. К международной инициативе присоединился и Алексей Калинин.
2: Первая остановка каравана – пастбище в селе Сынташ в Чуйской области. Здесь участников знакомят с опытом местных жителей по решению проблемы нехватки воды на пастбище. Локация находится примерно в часе езды от Бишкека. Первым делом международных гостей угостили камызом, кобыльем молоком. Его вкус особенно раскрывается на свежем воздухе. Однако главной целью поездки стало знакомство с 11-метровым водным сооружением, рассказывает председатель ассоциации пастбищ Исакатинского района Айдос Измоналиев.
3: Мы построили его 6 лет назад. Местные жители просили провести водоснабжение. Мы проложили трубы к роднику за горой. Расстояние составило 2 километра 850 метров.
2: Местный пастух Токторбек Босумбаев рассказывает. Раньше в поисках воды коровы могли уйти за склон. Жителям приходилось искать пропавший скот. Теперь рядом с сооружением оборудован водопой.
4: Здесь люди в основном зарабатывают на молоке. А без воды это невозможно. В советское время сюда приезжали водовозы. А потом источник снабжения исчез. И люди остались без важнейшего ресурса. Сейчас стало легче и жителям, и скоту.
2: Сейчас очень жарко, и вода помогает немного охладиться. Но зимой вода из трубы замерзнет, и образуется искусственный ледник высотой более 6 метров. Весной он становится дополнительным источником влаги для орошения пастбищ. Таких запасов воды хватает для полива территории площадью более 4 гектаров. Здесь уже высадили орехоплодовые культуры, ну а в будущем планируют выращивать лекарственные травы. Комплексный подход к использованию воды вызвал большой интерес у участников эко-каравана. Среди них руководитель отдела коммуникации, внешних связей и партнерских отношений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ксения Скэнлон.
5: Самая важная для нас задача – это поднять общественность и общественное понимание вот этих вот проблем, потому что немногие знают о пастбищах, немногие знают о пастбищных животноводах, а тем не менее эти территории занимают более половины суши нашей земли, а исчезают они просто катастрофическими темпами.
2: Из Кыргызстана эко-караван направится в Китай. Затем лучшим опытом грамотного использования природных ресурсов поделится на международной площадке в Монголии. Ранее участники эко-каравана посетили Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. Среди тех, кто навел порядок на Каспии, был и Кимран Гусинов.
6: Мы преодолели 30 километров и оказались в поселке Туркян. Местный пляж популярен у горожан и гостей столицы. Летом его ежедневно посещают сотни отдыхающих. На этом пляже уборку решили провести утром. Снарядившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники национального представительства прочесывают берег. Мусора много, среди найденного даже фрагменты рыболовных сетей. Но самую большую опасность представляют бутылки, банки, коробки. Попадаются и более крупные предметы, которые крайне тяжело извлекать из песка, рассказал главный продюсер национального представительства Мубарис Гаджиев.
7: Материал, из которого сделаны сети или заброшенные палатки, относительно быстро разлагаются. А, к примеру, пластиковые бутылки могут пролежать здесь сотни лет. Это наносит большой вред земле, вызывая эрозию почвы.
6: Экологическую акцию сотрудники телекомпании проводят совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Весь собранный мусор отправляют на завод по переработке отходов, где из него получают энергию для снабжения столичных домов, отметил директор Азербайджанского национального представительства МТРК «Мир» Ильгар Пашазаде.
8: Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики, которые предоставили нам необходимые кульки, там, перчатки, принадлежности для осуществления этой акции. Должен отметить, что в течение года сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджанской республике проводят разного рода акции, и эта акция будет способствовать, будет подчеркивать значимость телекомпании «Мир» и конкретно деятельность в Азербайджанской республике.
6: Всего в этот раз удалось собрать 50 килограммов отходов. Подобные акции в стране будут проходить в течение всего лета.
0: Беларусь.
1: В Минске белорусские и российские эпидемиологи отработали сценарий вспышки особо опасной инфекции. Проверяют не только знания врачей, но и способность системы здравоохранения. За учениями следила Екатерина Дрошевич.
9: По легенде учений, в городе появился пациент с симптомами опасной инфекции. Возбудитель неизвестен. В таких ситуациях первое правило эпидемиологии – не лечить вслепую, а установить личность противника – патоген. Белорусские специалисты делают отборы проб. Никто заранее не знает, какой именно это патоген. Может быть, бактерия, вирус или другой возбудитель особо опасной инфекции, причем настоящий. Врачи работают в полной амуниции. Задача – идентифицировать угрозу быстро и безошибочно. Говорит замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
10: Риски существуют всегда. Для любой страны риски реальны. С учетом особенностей биологических возбудителей, с учетом расширения туристических иных трансграничных поездок.
9: Главный элемент учений – работа мобильной лаборатории. Ее белорусам подарили российские коллеги. Это полноценный диагностический комплекс. Автономное энергоснабжение, оборудование, ПЦР-анализаторы и системы биологической защиты позволяют развернуть лабораторию в любой точке ЧС за 20 минут. Говорит научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и чрезвычайных ситуаций Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Анастасия Зубова.
11: Мобильная лаборатория Роспотребнадзора задействуется во многих странах. Это было оказание помощи Республике Конго, это ликвидация техногенной катастрофы на территории Ливана и другие государства, где также задействуются наши различные мобильные лаборатории, не только ПМЛ на базе пневмокаркаса.
9: В ход идут методы молекулярной диагностики, прежде всего ПЦР. Технология позволяет обнаружить даже единичные фрагменты генетического материала возбудителя и за несколько часов ответить на главный вопрос, с чем именно столкнулись врачи. Лихорадка Эбола, оспа обезьян, COVID-19 уже доказали. Новая инфекция способна за считанные недели изменить привычную жизнь миллионов людей. И потому репетировать не борьбу с последствиями, а учиться выигрывать самое ценное – время.
0: Казахстан.
1: 30 новых видов птиц обнаружили в Казахстане. На данный момент в республике более 500 разновидностей пернатых, что подстегивает интерес к наблюдению за птицами. Жители страны и туристы выезжают на природу в поисках редких видов и удачных кадров. Вместе с ними и Тамара Зарипова.
12: Казахстанцы отправляются к берегам водоемов, в степи и горные ущелья. Поиск редких видов птиц может занять не один час. Иногда на это требуется даже несколько дней. У фотографа Павла Аджигильдяева интерес к этому занятию появился больше 10 лет назад. Все началось с попытки запечатлеть обитателей Копчегайского водохранилища.
13: В какой-то момент, знаете, меня привлекли чайки. Такие красивые белые птицы. Когда чайк фотографируешь, у них такие прикольные фотографии получаются. Какой-то экшен, динамика. И вот в тот момент я подумал, классно, наверное, было бы фотографировать птиц.
12: За годы наблюдений фотограф хорошо изучил пернатых. Он научился различать их по голосам и находить привычные места обитания. По словам Павла Аджигильдяева, одной из самых запоминающихся птиц стал краснокрылый стенолаз.
13: Я даже сначала не поверил, когда я его увидел. Он очень красивый, интересный. Когда он сидит, он серый такой, вроде как невзрачно непонятный. Ну, что-то там такое серое по скалам лазит. А когда он взлетает, то он, у него красные крылья, и он как бабочка, такая большая-большая бабочка.
12: В Казахстане обитает более 500 видов птиц. По словам орнитологов, республика находится на пересечении миграционных путей. В этих условиях наблюдение энтузиастов становится важным вкладом в науку, говорит орнитолог Валерий Хроков.
14: Они обогащают орнитологию новыми данными. Недавно, за последние годы, 30 с лишним видов. Новых, это почти все они любители, потому что они фотографы еще хорошие. А фотография – это документ 100%.
12: В Алматы объединение любителей птиц насчитывает около 300 человек. Они проводят выезды, встречи и обучают новичков. Участникам напоминают, наблюдение за дикой природой требует бережного отношения. Важно не тревожить птиц и сохранять дистанцию.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Главная цель – снизить аварийность в городе до минимума. Положительная динамика уже есть. Какие меры помогут закрепить и улучшить достигнутые показатели, узнал Алексей Калинин.
2: Автопарк патрульной службы милиции Бишкека пополнился 40 современными автомобилями. Благодаря установленным системам видеонаблюдения инспекторы смогут фиксировать нарушения прямо в транспортном потоке. Современные камеры с обзором 360 градусов способны фиксировать большинство нарушений: превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Как объясняет младший инспектор управления патрульной службы милиции Бишкека Адиль Талгарбек Улу, все выявленные случаи передаются в систему для обработки.
15: Камера способна фиксировать нарушения на расстоянии до 800 метров. Это значительно помогает в нашей работе. Если раньше некоторые водители не соглашались с тем, что нарушили правила, то теперь мы можем сразу показать им подтверждающую видеозапись. После этого оформляется соответствующий протокол.
2: Также в новых патрульных автомобилях предусмотрен специальный отсек для перевозки буйных нарушителей. Здесь нет привычных удобств, двери не открываются изнутри. А сам салон оборудован так, чтобы обеспечить безопасность как сотрудников, так и самого нарушителя. Патрульные несут службу во всех районах столицы. Особое внимание уделяют трассам, связывающим Бишкек с Иссык-Кульской областью, говорит начальник пресс-службы управления патрульной службы милиции Бишкека Назгуль Ташибаева.
16: Сейчас наши экипажи в основном несут службу на окраинах города и участках, где водители чаще всего превышают скоростной режим. Ежедневно составляется большое количество административных протоколов.
2: Еще в столице совершенствуют систему «Безопасный город». В работу введены новые комплексы фото и видеофиксации, автоматически выявляющие нарушения правил остановки, стоянки и превышения установленной скорости.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه و این بودوست هم یک ترانه درخواستی از هنرمندی زنده یاد یک جا با هم شندیم و الان تبوس هم میتوانید که با ما در تماس بشوید یا اینکه که اسمس پیام های خیش را ارسال بکنید. اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3781 نیز سلام درودی خیش را ارسال نمدن یک سرود درخواست کرده است از بای محمد نیوزف سرودی گفتم ملکی رو پخش نمید که نه همین لحظه ها در جای کار شما رو میشنوم. سلامت باشید شنونده گرامی، حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و اینجا موالکه با ساعت نیز مینگریم. وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدا باز هم میتوانید که در تماس بشوید. انا همون سرود هایی که دیر باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشونده اید درخواست میکنید. خوب اینک بیاید بخشید لطی خبر رو یک جا با هم میشنویم.
2: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории от вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием на наследие арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепление здорового образа жизни, формирование чувства национального самосознания и самопознания, повышение политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности, традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Ватан чун офтобе бар сари мост. Ватан ҳам нону хоку ҳам дари мост. Ватан ҳам ифтихори ҳастии мост. Ватан ҳам нури чашму модари мост.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Агар хоҳед ки набзи рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио садои душанбе бошед.
3: 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. Микрофон Ангелина Салихова. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран, Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мели Маджлисоли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон Маджлисоли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочению торжеств и обрядов и другие официальные лица. Состоялась встреча председателя Маджлиси Намандагон Маджлисоли Республики Таджикистан Файзали Идизода с председателем Национального комитета по правам человека государства Катар доктором Марьям бин Абдулло Аль-Аттия. В ходе встречи было подчеркнуто, что результаты расширения двустороннего сотрудничества между двумя государствами являются отражением проводимой политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и его высочества эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. В контексте защиты прав и свобод человека председатель Маджлиси Намандагон отметил, что обеспечение и защита прав и свобод человека являются одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Таджикистан. Под руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране последовательно реализуются меры по совершенствованию законодательства, укреплению национальных институтов и выполнению международных обязательств в сфере прав человека. В ходе встречи также были затронуты глобальные инициативы Республики Таджикистан. В частности, было отмечено, что имеет важное глобальное значение принятия международной резолюции Организации Объединенных Наций, международные десятилетия действий по укреплению мира в интересах будущих поколений на 2027-2036 годы, инициированной Республикой Таджикистан. Одновременно были рассмотрены вопросы укрепления дружеских отношений между Таджикистаном и Катаром, развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, а также расширения постоянного конструктивного диалога между государствами и структурами двух стран. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании AI Faisal Holding государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Были рассмотрены вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Основное внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях промышленности, включая горнодобывающую промышленность, алюминиевую отрасль, производство строительных материалов, пищевую промышленность, а также развитие современных промышленных производств. Министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир представил промышленный и инвестиционный потенциал республики, отметив благоприятные условия для выведения предпринимательской деятельности и широкие возможности реализации взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества в промышленном секторе. И в завершении И И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. 1 доллар США равняется 9 самани 28 дирамам, 1 евро 10 самани 59 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, кукла Саша, не плачь.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе. Каждый сезон имеет свои тонкости влияния на кожу, но летом они особенно заметны. Этот сезон диктует свои условия ухода за эпидермисом, ведь большая часть средств становится некомфортной. Поры расширяются и появляются черные точки. Кожа краснеет и блестит, а макияж представляется целой проблемой, так как от пота и чрезмерной выработки кожного сала он просто стекает по лицу. В этой рубрике расскажу, как сделать летний уход максимально комфортным и эффективным. Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Она активно защищает нас от ультрафиолета, участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других важных задач. При изменении условий кожа начинает работать иначе. Из-за сильной жары она краснеет, страдают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, а поры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушение, повышение чувствительности, высыпание, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термометром.

минеральной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета. Чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее раннее старение. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также провоцирует воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное не чаще 2 раз в неделю применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омоложение. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т – это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании
использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: Слушайте русский блог «Радио Садой Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102,2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, с вами я, Ангелина Салихова. А сегодня в рубрике «Актуальный вопрос» у нас действительно достаточно актуальная тема – здоровый образ жизни и утренняя гимнастика. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде природной, технической и социальной и активное долголетие. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляясь с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радости жизнь. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Как же укрепить свое здоровье? Ответ прост – вести здоровый образ жизни.

Итак, первое. Режим дня и здоровье человека. Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану. Так, например, режим дня студента определен учебным планом занятий в учебном заведении. Режим военнослужащего – распорядком дня, утвержденным командиром воинской части. Режим работающего человека – началом и концом рабочего дня. Таким образом, это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. Главной составляющей режима жизнедеятельности человека является его труд, который представляет целесообразную деятельность человека, направленную на создание материальных и духовных ценностей. Режим жизнедеятельности человека должен быть подчинен прежде всего его эффективной трудовой деятельности. Работающий человек живет в определенном ритме. Он должен в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. И это неудивительно. Все процессы в природе подчинены в той или иной мере строгому ритму. Чередуются времена года, ночь сменяется днем, день снова приходит на смену ночи. Ритмичная деятельность – один из основных законов жизни и одна из основ любого труда. Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. В трудовой деятельности человека участвует весь организм как целое. Трудовой ритм задает ритм физиологический, в определенные часы организм испытывает нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливается кровообращение, а затем появляется чувство усталости. В другие часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энергия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека. Теперь необходимо остановиться на вопросе об отдыхе. Отдых – это состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и работоспособности. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является активный отдых, который позволяет рационально использовать свободное время. Чередование видов работы – грамотное сочетание умственного и физического труда. Физическая культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, еженедельно, выходные дни, ежегодно во время очередного отпуска, используя свободное время для укрепления физического и духовного здоровья.

На втором месте у нас рациональное питание и его значение для здоровья. Извечное стремление людей быть здоровыми и работоспособными привело к тому, что в последнее время много внимания стало уделяться рациональному питанию как одному из важных компонентов здорового образа жизни. Правильное научно обоснованное питание – это важнейшее условие здоровья, работоспособности и долголетия человека. С пищей человек получает все необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергии, необходимой для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. Необходимые организму питательные вещества подразделяются на 6 основных типов – углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода. Правильно питаться – это значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму. Правильное питание – это прежде всего разнообразное питание с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал. Однако превзойти этот потенциал и организм не в состоянии, как бы хорошо не было организовано питание. Необходимо отметить, что нет таких пищевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые продукты, но не существует и некой идеальной пищи. Важно не то, что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те или иные продукты.

Третье – это влияние двигательной активности и закаливания. Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь к укреплению духовного и физического здоровья. Физическая культура оказывает важное воздействие на умение человека приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным колебаниям. Всего у человека 600 мускул, и этот мощный двигательный аппарат требует постоянной тренировки упражнений. Мышечные движения создают громадный поток нервных импульсов, направляющихся в мозг, поддерживают нормальный тонус нервных центров, заряжают их энергией, снимают эмоциональную перегрузку. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической культурой, внешне выглядят более привлекательными. Занятия физической культурой лучше мера профилактики употребления алкоголя, курения и наркомании. Тренированность придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу. Они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче расслабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упражнений. Физически тренированные люди лучше справляются с болезнями. Им легче вовремя засыпать, сон у них крепче. Им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физической активности продлевает жизнь человека на 2-3 часа.

А теперь немного об утренней зарядке. Ежедневная утренняя зарядка – это обязательный минимум физической нагрузки за день. Необходимо сделать ее такой же привычкой, как умывание по утрам. Все люди на Земле прекрасно знают о пользе зарядки по утрам для всего организма. Об этом рассказывают еще в начальной школе, стараясь привить привычку вести здоровый образ жизни каждому ребенку. Однако на самом деле мало кто готов встать с утра пораньше и сделать хотя бы несколько элементарных упражнений. Хотелось бы отметить, что у нас в стране проводятся групповые утренние субботние зарядки, которые уже несколько лет активно проводятся по поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Но не обязательно участвовать на групповых зарядках. Как уже было отмечено, зарядку можно делать и одному. Если переселить себя и начать раньше просыпаться по утрам для зарядки, то это, несомненно, улучшит настроение, самочувствие, повысит организованность и дисциплинированность. Вы зарядитесь бодростью на весь день. Зарядка, особенно в сочетании с контрастным душем, помогает лучше проснуться и лучше себя чувствовать, чем вы будете эти 10 минут просто валяться, пытаясь встать с кровати. Особенно продуктивно выполнять зарядку на свежем воздухе. Также сейчас многие фитнес-клубы работают 24 часа в сутки и позволяют посещать их с утра. Это будет некая замена зарядки на свежем воздухе, если у вас рядом с домом нет парков или скверов, где бы вы могли делать упражнения. Какое же влияние утренняя зарядка оказывает на организм человека? В первую очередь, пользой утренней зарядки является то, что она способна приучить вас к режиму. Также зарядка помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам, продлевает молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранить ясность ума весь день. Человек становится более выдержанным и спокойным. Утренняя зарядка помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Физические упражнения помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Но также имеются и противопоказания. Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет никаких отклонений в физическом и психическом развитии, зарядку вы можете делать смело, не боясь последствий. Однако, если у вас проблемы с сердцем, суставами, спиной, то необходимо проконсультироваться с врачом на предмет того, какие упражнения вам показаны, а какие пока лучше не практиковать. Противопоказаний к утренней зарядке совсем немного. Практически любой человек, за некоторыми исключениями, может ею заниматься. В основном к противопоказаниям относятся простудные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела, кровоточение, воспалительные процессы, нарушение давления, злокачественные опухоли, заболевания почек. И наверняка у многих наших слушателей появился вопрос: и как же делать зарядку по утрам? Прежде всего, необходимо установить вашу возрастную категорию, так как продолжительность зарядки для каждого возраста своя. Если вы делаете зарядку со своим ребенком, следует помнить, что дети быстро утомляются и переключают внимание, поэтому продолжительность зарядки для них не должна превышать 10 минут. Если малыш совсем маленький, 2-3 года, то следует приучать его к зарядке через игру, самим весело показывая упражнения. Если вы чувствуете, что ребенок устал, лучше прекратить занятия, иначе он переутомится еще больше и у него напрочь отпадет желание делать зарядку. С ребенком постарше можно постепенно увеличивать длительность и интенсивность тренировки, включая более сложные упражнения, но контролировать состояние ребенка на предмет усталости нужно обязательно. Как я уже отмечала, занятия лучше проводить на свежем воздухе, но если это невозможно, то в хорошо проветренном помещении. В дальнейшем ребенок сам сможет при желании увеличить время занятия и его элементы. Взрослый человек может выполнять зарядку уже более насыщенно, но продолжительность не должна быть более 30 минут, так как главное для зарядки – это растормошить организм, дать ему проснуться, а не нагружать его ненужными лишними упражнениями. В пожилом возрасте от 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин выполнять зарядку также очень полезно. Время можно немного снизить, если вы чувствуете, что вам тяжело даются некоторые упражнения. Не нужно перенапрягаться и делать дополнительную нагрузку на сердце и органы
дыхание. Зарядку в таком возрасте полезно совмещать с душем или обливанием. Часто можно встретить пожилых людей, занимающихся так называемой финской и скандинавской ходьбой. Это великолепная альтернатива зарядке по утрам, так как заниматься ею легко. Противопоказаний к ней нет практически никаких. Продолжительность зарядки не должна быть более 30 минут, упражнения в любом возрасте должны быть легкими. Поднятие тяжести с утра лучше не выполнять, особенно в пожилом возрасте, чтобы не сорвать спину. А к комплексу упражнений можно внести упражнения шеи, туловища, рук и ног. А на этом наша рубрика «Актуальный вопрос» подходит к концу. Берегите себя и свое здоровье, чаще занимайтесь утренней гимнастикой, ешьте полезную пищу и больше внимания уделяйте своему здоровью и здоровью своих близких.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Между правительством Республики Таджикистан и открытым акционерным обществом Пахндара Майнинг подписано инвестиционное соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятия по переработке сурьмы. По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, проект реализуется в районе Айни Сагдийской области. Объект инвестиций. Объем инвестиций составит 35 миллионов долларов и предусматривает строительство современного завода по переработке сурьмы. Реализация проекта будет способствовать развитию горно-металлургической промышленности, увеличению экспортного потенциала, привлечению совместных современных технологий и созданию более 400 новых постоянных рабочих мест. Проект реализуется в рамках стратегической цели быстрой индустриализации страны и будет способствовать устойчивому развитию национальной экономики. Между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Ассоциациями торгово-промышленных палат Китая, Монголии, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ подписан в рамках Международного энергетического форума, проходившего в городе Тачен Китайской Народной Республики. В форуме приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан и отечественных компаний. Кроме того, отечественные предприятия достигли договоренности с зарубежными партнерами о развитии сотрудничества и внедрении современных совместных технологий в энергетической отрасли. Также 16 отечественных компаний, представляющих сферы энергетики, медицины, фармацевтики, строительства, производства мебели и других отраслей, приняли участие в Евразийской международной выставке «Экспо-2026», проходившей в Синче-Урумчи. В рамках выставки состоялась встреча в формате B2B. Представители отечественных компаний ознакомились с деятельностью крупных производственных предприятий Синьцзяна и достигли договоренности по вопросам поставки оборудования, развития сотрудничества и внедрения новых технологий. В Национальном музее Таджикистана состоялась научно-практическая конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, предложенной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Директор Национального музея Зафаршо Ибрахимзода отметил, что этот документ обеспечивает благоприятную основу для укрепления взаимопонимания, диалога между цивилизациями, сохранения культурных ценностей и продвижения идей мира и мирного сосуществования на международном уровне. Принятие этой важной инициативы международным сообществом свидетельствует о признании конструктивной роли Таджикистана в укреплении мира и стабильности, развитии международного сотрудничества и продвижении культуры мира, было подчеркнуто на мероприятии. Подобные инициативы имеют большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к универсальным ценностям, а также сохранения мира и безопасности. В завершении форум по развитию информационно-коммуникационных технологий в Таджикистане, объединивший представителей государственных органов, международных организаций, ведущих технологических компаний и отраслевых экспертов, состоялся в Душанбе. Как было отмечено в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, участники форума обсудили вопросы цифровой трансформации страны и определили приоритетные направления развития цифровой экономики до 2030 года. В рамках мероприятия была представлена международная исследовательская работа IDS White Paper Tajikistan National IST Development, подготовленная в сотрудничестве с Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан. Участники также обсудили развитие цифровой инфраструктуры, внедрение технологического искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. А также новости из Беларуси и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. В течение нескольких дней его участники посетят регионы страны, где обсудят вопросы сохранения пастбищ, адаптации к изменению климата и устойчивого природопользования. К международной инициативе присоединился и Алексей Калинин.
2: Первая остановка каравана – пастбище в селе Сынташ в Чуйской области. Здесь участников знакомят с опытом местных жителей по решению проблемы нехватки воды на пастбище. Локация находится примерно в часе езды от Бишкека. Первым делом международных гостей угостили камызом – кобыльем молоком. Его вкус особенно раскрывается на свежем воздухе. Однако главной целью поездки стало знакомство с 11-метровым водным сооружением, рассказывает председатель ассоциации пастбищ Исакатинского района Айдос Измоналиев.
3: Мы построили его 6 лет назад. Местные жители просили провести водоснабжение. Мы проложили трубы к роднику за горой. Расстояние составило 2 километра 850 метров.
2: Местный пастух Токторбек Босумбаев рассказывает. Раньше в поисках воды коровы могли уйти за склон. Жителям приходилось искать пропавший скот. Теперь рядом с сооружением оборудован водопой.
4: Здесь люди в основном зарабатывают на молоке. А без воды это невозможно. В советское время сюда приезжали водовозы. А потом источник снабжения исчез. И люди остались без важнейшего ресурса. Сейчас стало легче и жителям, и скоту.
2: Сейчас очень жарко, и вода помогает немного охладиться. Но зимой вода из трубы замерзнет, и образуется искусственный ледник высотой более 6 метров. Весной он становится дополнительным источником влаги для орошения пастбищ. Таких запасов воды хватает для полива территории площадью более 4 гектаров. Здесь уже высадили орехоплодовые культуры, ну а в будущем планируют выращивать лекарственные травы. Комплексный подход к использованию воды вызвал большой интерес у участников эко-каравана. Среди них руководитель отдела коммуникации, внешних связей и партнерских отношений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ксения Скэнлон.
5: Самая важная для нас задача – это поднять общественность и общественное понимание вот этих вот проблем, потому что немногие знают о пастбищах, немногие знают о пастбищных животноводах, а тем не менее эти территории занимают более половины суши нашей земли, а исчезают они просто катастрофическими темпами.
2: Из Кыргызстана эко-караван направится в Китай. Затем лучшим опытом грамотного использования природных ресурсов поделится на международной площадке в Монголии. Ранее участники эко-каравана посетили Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. Среди тех, кто навел порядок на Каспии, был и Кимран Гусинов.
6: Мы преодолели 30 километров и оказались в поселке Туркян. Местный пляж популярен у горожан и гостей столицы. Летом его ежедневно посещают сотни отдыхающих. На этом пляже уборку решили провести утром. Снарядившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники национального представительства прочесывают берег. Мусора много. Среди найденного даже фрагменты рыболовных сетей. Но самую большую опасность представляют бутылки, банки, коробки. Попадаются и более крупные предметы, которые крайне тяжело извлекать из песка, рассказал главный продюсер национального представительства Мубарис Гаджиев.
7: Материал, из которого сделаны сети или заброшенные палатки, относительно быстро разлагаются. А, к примеру, пластиковые бутылки могут пролежать здесь сотни лет. Это наносит большой вред земле,

0: вызывая эрозию почвы.
1: Экологическую акцию сотрудники телекомпании проводят совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Весь собранный мусор отправляют на завод по переработке отходов, где из него получают энергию для снабжения столичных домов, отметил директор Азербайджанского национального представительства МТР «Камир» Ильгар Пашазаде.
2: Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики, которые предоставили нам необходимые кульки, перчатки, принадлежности для осуществления этой акции. Должен отметить, что в течение года сотрудники национального представительства МТР «Камир» в Азербайджанской республике проводят разного рода акции, и эта акция будет способствовать будет подчеркивать значимость телекомпании «Мир» и конкретно деятельность в Азербайджанской республике.
1: Всего в этот раз удалось собрать 50 килограммов отходов. Подобные акции в стране будут проходить в течение всего лета.
3: Беларусь.
4: В Минске белорусские и российские эпидемиологи отработали сценарий вспышки особо опасной инфекции. Проверяют не только знания врачей, но и способность системы здравоохранения. За учениями следила Екатерина Дрошевич.
5: По легенде учений, в городе появился пациент с симптомами опасной инфекции. Возбудитель неизвестен. В таких ситуациях первое правило эпидемиологии – не лечить вслепую, а установить личность противника – патоген. Белорусские специалисты делают отборы проб. Никто заранее не знает, какой именно это патоген. Может быть, бактерия, вирус или другой возбудитель особо опасной инфекции, причем настоящий. Врачи работают в полной амуниции. Задача – идентифицировать угрозу быстро и безошибочно. Говорит замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
6: Риски существуют всегда. Для любой страны риски реальны. С учетом особенностей биологических возбудителей, с учетом расширения туристических иных трансграничных поездок.
5: Главный элемент учений – работа мобильной лаборатории. Ее белорусам подарили российские коллеги. Это полноценный диагностический комплекс. Автономное энергоснабжение, оборудование, ПЦР-анализаторы и системы биологической защиты позволяют развернуть лабораторию в любой точке ЧАЭС за 20 минут. Говорит научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и чрезвычайных ситуаций Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Анастасия Зубова.
7: Мобильная лаборатория Роспотребнадзора задействуется во многих странах. Это было оказание помощи Республике Конго, это ликвидация техногенной катастрофы на территории Ливана и другие государства, где также задействуются наши различные мобильные лаборатории, не только ПМЛ на базе пневмокарпаса.
5: В ход идут методы молекулярной диагностики, прежде всего ПЦР. Технология позволяет обнаружить даже единичные фрагменты генетического материала возбудителя и за несколько часов ответить на главный вопрос, с чем именно столкнулись врачи. Лихорадка Эбола, оспа обезьян, COVID-19 уже доказали. Новая инфекция способна за считанные недели изменить привычную жизнь миллионов людей. И потому репетирует не борьбу с последствиями, а учится выигрывать самое ценное – время.
3: Казахстан.
4: 30 новых видов птиц обнаружили в Казахстане. На данный момент в республике более 500 разновидностей пернатых, что подстегивает интерес к наблюдению за птицами. Жители страны и туристы выезжают на природу в поисках редких видов и удачных кадров. Вместе с ними и Тамара Зарипова.
8: Казахстанцы отправляются к берегам водоемов, в степи и горные ущелья. Поиск редких видов птиц может занять не один час. Иногда на это требуется даже несколько дней. У фотографа Павла Аджигильдаева интерес к этому занятию появился больше 10 лет назад. Все началось с попытки запечатлеть обитателей Копчегайского водохранилища.
9: В какой-то момент, знаете, меня привлекли чайки. Такие красивые белые птицы. Когда чайку фотографируешь, у них такие прикольные фотографии получаются. Какой-то экшен, динамика. И вот в тот момент я подумал, классно, наверное, было бы фотографировать птиц.
8: За годы наблюдений фотограф хорошо изучил пернатых. Он научился различать их по голосам и находить привычные места обитания. По словам Павла Аджигильдаева, одной из самых запоминающихся птиц стал краснокрылый стенолаз.
9: Я даже сначала не поверил, когда я его увидел. Он очень красивый, интересный. Когда он сидит, он серый такой, вроде как невзрачно непонятный, ну что-то там такое серое по скалам лазит. А когда он взлетает, то он, у него красные крылья, и он как бабочка такая, большая-большая бабочка.
8: В Казахстане обитает более 500 видов птиц. По словам орнитологов, республика находится на пересечении миграционных путей. В этих условиях наблюдение энтузиастов становится важным вкладом в науку, говорит орнитолог Валерий Хроков.
10: Они обогащают орнитологию новыми данными. Недавно
0: за последние годы 30 с лишним видов новых, это почти все они любители. Потому что они фотографы еще хорошие. А фотография – это документ стопроцентный.
8: В Алматы объединение любителей птиц насчитывает около 300 человек. Они проводят выезды, встречи и обучают новичков. Участникам напоминают, наблюдение за дикой природой требует бережного отношения. Важно не тревожить птиц и сохранять дистанцию.
3: Кыргызстан.
4: В Бишкеке усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Главная цель – снизить аварийность в городе до минимума. Положительная динамика уже есть. Какие меры помогут закрепить и улучшить достигнутые показатели, узнал Алексей Калинин.
10: Автопарк патрульной службы милиции Бишкека пополнился 40 современными автомобилями. Благодаря установленным системам видеонаблюдения инспекторы смогут фиксировать нарушения прямо в транспортном потоке. Современные камеры с обзором 360 градусов способны фиксировать большинство нарушений: превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Как объясняет младший инспектор управления патрульной службы милиции Бишкека Адиль Талгарбек Улу, все выявленные случаи передаются в систему для обработки.
11: Камера способна фиксировать нарушения на расстоянии до 800 метров. Это значительно помогает в нашей работе. Если раньше некоторые водители не соглашались с тем, что нарушили правила, то теперь мы можем сразу показать им подтверждающую видеозапись. После этого оформляется соответствующий протокол.
10: Также в новых патрульных автомобилях предусмотрен специальный отсек для перевозки буйных нарушителей. Здесь нет привычных удобств, двери не открываются изнутри. А сам салон оборудован так, чтобы обеспечить безопасность как сотрудников, так и самого нарушителя. Патрульные несут службу во всех районах столицы. Особое внимание уделяют трассам, связывающим Бишкек с Иссык-Кульской областью, говорит начальник пресс-службы управления патрульной службы милиции Бишкека Назгуль Ташибаева.
12: Сейчас наши экипажи в основном несут службу на окраинах города и участках, где водители чаще всего превышают скоростной режим. Ежедневно составляется большое количество административных протоколов.
10: Еще в столице совершенствуют систему «Безопасный город». В работу введены новые комплексы фото и видеофиксации, автоматически выявляющие нарушения правил остановки, стоянки и превышения установленной скорости.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: самолет.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM, это радио «Садой Душанбе», у микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена Юлия Ковальчук предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».